маманьянку, да маньянку, самого надо, да маньянку. Тебя маньян, тебя маньян, самого надо, тебя маньян. Субрамьян, Субрамьян, Субрамьян, Субрамьян. Хари, хари, хари, хари, Субрамьян.